вида до ног малых. У саундомовой зовы а нотисия. Os homens a publicam no jornal.